0: года.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 11 июня, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 23-25. Ветер юго-западный слабый 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни ожидаются дожди.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лето.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-08-716.
7: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
8: Роскурорт. Курорт. Туры по России и СНГ.
9: 511. Три семерки.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511. Три восьмерки.
11: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 120.

0: А.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.

0: Columbia Pictures не представляет.
1: Хорошо мне с тобой бывает.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Снова там по небу раскатится, но гроза

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 11 июня, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 23-25. Ветер юго-западный слабый 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни ожидаются дожди.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня. Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
1: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8. В центре.

0: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Реклама для слушателей старше 12 лет.
4: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
5: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
6: Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Водителям с категориями Б, С и Д разрешили управлять вездеходами. В России разработали несколько сотен новых учебных программ для вузов. Мангровые леса земли начали активно восстанавливаться. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Водителям с категориями Б, С и Д разрешили управлять багги и вездеходами. Такой законопроект депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении. Документ предусматривает, что водители старше 19 лет смогут управлять таким транспортом, как багги, вездеходы и другие внедорожные машины массой до 3,5 тонн и вместимостью до 8 человек. Для этого потребуется стаж вождения не менее 1 года, пишет «Комсомольская правда». А новые правила будут действовать только для арендованной техники. Правительство вправе определить правила заключения и исполнения договоров аренды такого транспорта. В России разработали около 580 новых учебных программ для вузов. Они подготовлены в рамках пилотного проекта, направленного на переход на современную систему высшего образования. Со следующего учебного года по решению президента Владимира Путина проект охватит 17 высших учебных заведений, среди которых университеты медицинской, педагогической и инженерной направленности. Реализация запланирована до 2030 года. Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал еще в мае 2023-го. Новая модель предполагает отказ от привычного деления на бакалавриат и магистратуру и введение 2 уровней – базового и специализированного. Аспирантура при этом выделена в отдельный вид профессионального образования для подготовки научно-педагогических кадров. Мангровые леса земли начали активно восстанавливаться, и последние 16 лет растут быстрее, чем исчезают. Об этом говорят данные со спутников. Мангры – это уникальные деревья, которые приспособились жить прямо в соленой океанской воде. Для побережья они работают как живой щит, гасят удары цунами, защищают берега от штормов и служат безопасным детским садом для рыб и крабов. Но главное – они эффективно улавливают углекислый газ из атмосферы и веками удерживают углерод в прибрежном иле, сдерживая глобальное потепление. Больше всего мангровых лесов находится в Юго-Восточной Азии. Долгое время считалось, что мы их полностью теряем из-за промышленного освоения побережий и вырубки под рыбные фермы. Но природа оказалась выносливой и способной к восстановлению. Как только люди забрасывали искусственные пруды, мангры тут же захватывали их обратно. Однако, если из-за изменения климата уровень мирового океана поднимется слишком быстро, деревья банально утонут. Так что расслабляться экологам пока рано.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, сегодня, 11 июня, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 23-25. Ветер юго-западный слабый 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни ожидаются дожди.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Ежедневный рейс из Омска в Наманган. Отправьтесь в Ферганскую долину, чтобы посетить старинные мечети, восточные базары и традиционные чайханы. Ваш Омский аэропорт.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
8: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 560-51-28-716.
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 380528.
11: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
12: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама на радио «Ваня».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 11 июня, в Омске возможен дождь. Дневная температура – плюс 23-25. Ветер юго-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни ожидаются дожди.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы». Реклама на радио «Ваня».
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Когда срочно нужны деньги, сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Для залогов от 100 тысяч рублей сказочно выгодные условия. Сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Изучите все условия займа на сайте lombardtrisolda.ru. ООО «Ломбард Гиперион». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: году Центробанк проведет новое голосование по выбору дизайна банкноты в 500 рублей.
1: Четверть компаний намерены урезать штат до конца этого года. Об этом пишут «Известия». В основном планируют уволить каждого десятого сотрудника. Об оптимизации расходов бизнес задумался на фоне высокой ключевой ставки и роста фискальной нагрузки, отмечают эксперты. Самые масштабные сокращения при этом проводят не проблемные компании, а крупнейшие работодатели страны. Эксперты связывают оптимизацию не столько с необходимостью выживания, сколько со стремлением повысить эффективность бизнеса в условиях более медленного роста экономики. По данным Роструда, к началу апреля число работников, рекомендованных к увольнению, достигло 105 тысяч человек, и это в полтора раза больше, чем в году прошлом.
0: Материнский капитал россиян с 1 февраля вырос на 5,6%. Неиспользованные остатки выплаты увеличились настолько же. Об этом рассказал доцент финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пишет газета.ру. Мат-капитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату до достижения ребенком 3 лет, формирование пенсионных накоплений. Также его можно потратить на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов за счет компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг, добавил экономист. Он подчеркнул, что средства мат-капитала можно использовать как по одному направлению, так и распределять между несколькими.
1: Доклинические исследования российской вакцины от аллергии на амброзию начнутся в 2027 году. Ее прототип показал высокую эффективность, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. На этот тип аллергии приходится около 30% от всех остальных аллергических реакций. Особенно это распространено в южных регионах нашей страны.
0: Новое голосование по выбору дизайна банкноты номиналом 500 рублей может состояться уже осенью. Об этом пишет РИА Новости. Обсуждение этой темы на сегодняшний день продолжается. Центробанк объявил о начале голосования 1 октября прошлого года. Участникам предлагалось выбрать по 2 символа. Для лицевой стороны банкноты из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной из объектов регионов Северокавказского федерального округа. Однако впоследствии регулятор отменил голосование. Причиной стали многочисленные попытки искусственно увеличить количество голосов за отдельные объекты с помощью технических средств.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки. Очень полезный энергетик на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 11 июня, четверг, день предпраздничный. А значит, немножечко укороченный. Ну и кроме Дня России, который нас грядет буквально вот уже завтра, мы отмечаем сегодня, 11 числа, день поиска новой звезды. Я должна была это прочитать. День неукротимой страсти, день немецкого шоколадного торта и день кукурузы.
1: Да, кукуруза – это уникальное злаковое растение, в диком виде не встречается в природе. Она была одомашнена в Мексике 10 тысяч лет назад, а сегодня используется не только в кулинарии, но и в производстве бумаги, клея, биопластика и даже топлива.
0: Кукурузное топливо.
1: Кукурузное топливо.
0: Моя любимая.
1: Ой, как вкусно. Как в кинотеатре,
0: угу.
1: Да? А, на производстве. Южноамериканские индейцы готовили попкорн еще 5 тысяч лет назад, нагревая зерна специального лопающегося сорта на раскаленном песке. Кстати, до сих пор для вот этого самого попкорна используют, да, ну там уже несколько вылили.
0: Не вся кукуруза будет лопаться, иными словами.
1: Не вся, да. Кукуруза во всем мире известна как маис. Такое название дали еще индейцы майя 1000 лет назад. Но лишь в России растения называют кукурузой. Существует 3 версии происхождения этого слова. Я вот сегодня только об этом узнал. Возможно, название пришло из испанского языка, в котором слово «кукуручо» означает «бумажный кулек», «фунтик». Вполне вероятно, что слово заимствовано из румынского языка и переводится как «еловая шишка». Ну, просто по форме, да, сходство. Некоторые исследователи считают, что у кукурузы турецкие корни. «Кокурос» означает «высокое растение». Знаменитый вот этот пассаж про Хрущева. Это генеральный секретарь СССР в конце 50-х, начале 60-х. Он провозгласил знаменитый лозунг «Кукуруза – царица полей» и предпринял первые масштабные, небывалые попытки выращивать ее в Советском Союзе. На какое-то время царица полей действительно завладела страной. Кукурузные хлопья продавались, кукурузные палочки, кукурузный хлеб и даже кукурузная колбаса. Появились фильмы о кукурузе, стихи и даже песни. В 60-м году, правда, в связи с увеличением цен, закупки американских и канадских семян прекратились, и было решено повсеместно вводить советские сорта, улучшенные по тем же североамериканским технологиям. Действительно, у нас, да, есть своя отечественная кукуруза, ничуть не худшая, чем в Америке. Кстати говоря, даже консервированная кукуруза не теряет своих полезных...
0: Не знаю, у меня спаржа царица полей. Видел, сколько она стоит? По-королевски?
2: Что это было? Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты только сияй, ты только танцуй под каплями пыли.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 11 июня, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 23-25. Ветер юго-западный слабый 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни ожидаются дожди.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль55». 35-33-34 35-33-34 ИП Танский Денис Сергеевич ОГРН 56-51-28-716.
8: Лето, солнце и жара.
9: В Доброцен идти пора.
10: Нужно срочно закупаться.
8: Едем в Доброцен, ура!
10: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
9: Доброцен, значит, можно купить больше.
11: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
0: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, сначала хочется поздравить всех с последним рабочим днем, ну, всех тех, кто работает на пятидневке, потому что сегодня четверг укороченный, ибо завтра День России, 12 число, праздник и 3 выходных. В Петербурге чудесная погода, около 20 градусов тепла, не жарко, и дождь практически не идет и не собирается идти. И завтра 18-19, да, не зной, да, не особо позагораешь, но зато гулять не перегулять в такую погоду и теплового удара. Удары ты, получишь, и, собственно, удовольствие выше крыши. А мы сегодня решили поговорить про учебу. Причем не в вузе или, может быть, там в школе, а вот про те какие-то мероприятия, которыми вы научились владеть. Взяли, вот, например, научились варить борщ. Или взяли, например, и научились колоть дрова.
1: Ну да, это вот как наш программный директор, я помню, очень часто мне говорил: Алёша, прокачай скиллы.
0: Какие скиллы прокачали вы?
1: Он человек модный, так сказать, прогрессивный. Да, то есть умения, навыки, да, какими вы овладели навыками последнее время?
0: Я вот, например, в прошлом году овладела навыком поддерживать бассейн в чистоте. Это вот даже сейчас не смешно.
1: Поддерживать беседу без мата.
0: Действительно, когда у тебя на участке есть бассейн каркасный, может быть, даже и небольшой, тебе нужно понимать вообще, что туда залить, как с ним обходиться, чтобы он месяц-два три стояла, не надо было менять эту самую воду, ну и чтобы ты выходил оттуда не весь там в красных пятнах, а прямо чистый и здоровый. Так вот, друзья, в общем, все средства, все прибамбасы, которые нужны для бассейна, прямо говорили: ой-ой-ой-ой-ой, бассейн, это так сложно. Нет, ребята, сложно это полоть клубнику и сажать картошку, а поддерживать в чистоте бассейн – это удовольствие, ну, по крайней мере, как оказалось для меня. Я, видать, люблю не садоводническо-огороднические работы, а вот поддержать воды в чистом виде ее. И потом окунание себя туда же. Вот. Знаешь, какой я в этом году нашла матрас? Он похож на шезлонг. То есть надуваешь матрас, он такой с подставочкой, полусидя, и ты можешь как на песке на нем пребывать, так и на воду положить. Он широкий достаточно, не узкий, где ты как стойкий оловянный солдатик валяешься.
1: Нет, узкие матрасы мы презираем.
0: Ну, потому что мы сами не узкие.
1: Конечно.
0: Так вот, и там ложишься, и ты как будто бы на волнах качаешься. Вот, я посмотрела, он в мой бассейн влезает. Ну, да, там почти места не остается, но все равно, представь, я буду качаться на волнах и загорать. Да, 18 градусов, солнца нет, а что мы в Петербурге? Мы можем и так, в общем-то, это... Сквозь тучи, кстати, загорается, если кто-то не знал.
1: Слушай, ну даже при такой умеренной температуре, ну, ты же не планируешь сваливаться с этого матраса в сам бассейн?
0: Почему не планирую? Планирую! Друзья, я вообще много чего планирую. Я напоминаю, мы с понедельника в отпуске, а по факту уже с сегодняшнего дня, с полудня. А пока обещаем вам, что если вы напишите нам сообщение по теме в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ» или в нашу группу в Максе «Радио Ваня», то получите, ну, автор одного из комментариев точно получит 2 билета на большой летний концерт группы «Братья Гримм», который состоится в Петербурге 19 июня в клубе «Джаггер».
2: Наверное, это мой рай.
3: Искать его отражение.
2: «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, рассчитывайте только на свои силы. Их у вас достаточно, чтобы справиться даже с самым запутанным делом.
2: Овны, мужчины, воздержитесь от экспериментов и не беритесь за то, в чем не чувствуете себя компетентным.
1: Тельцы, женщины, старайтесь сохранить хорошие отношения с деловыми партнерами и не раздражайтесь по мелочам.
2: Тельцы, мужчины, ваши умозаключения парадоксально остроумны и точны. Это сделает вас очень привлекательным собеседником.
1: Близнецы, женщины, если сегодня вы примете решение сменить работу, то вряд ли об этом пожалеете.
2: Близнецы, мужчины, немного радости, волнений и привычных забот – вот основа полноценного ровного дня.
1: Раки, женщины, возникающие вопросы не так значительны, какими покажутся на первый взгляд.
2: Раки, мужчины, исполнение заветных желаний, быстрое достижение целей и легкая победа над оппонентом сделают вас счастливее.
1: Львы, женщины, могут возникнуть преграды к какой-то важной для вас цели. Чтобы их преодолеть, проявите изобретательность.
2: Львы, мужчины, гибкость и уступчивость позволят добиться уважения партнеров по бизнесу.
1: Девы, женщины, день обещает большие успехи, причем в тех сферах, где вы их абсолютно не ожидали, но заслужили.
2: Девы, мужчины, ссоры могут быть чересчур эмоциональными, но вы окажетесь отходчивыми и примирение пройдет быстро.
1: Весы, женщины, наблюдательность и интуиция помогут найти общий язык с коллегами и вашими близкими.
2: Весы, мужчины, вы добьетесь успеха в делах, которые требуют предельной аккуратности.
1: Скорпионы, женщины, придется решать в основном чужие проблемы, но вы сделаете все вовремя и на совесть.
2: Скорпионы, мужчины, сегодня легко найдете новых друзей. Ваше обаяние по-прежнему действует безотказно.
1: Стрельцы, женщины, вы знаете, чего хотите. И неизменно находите подходящий момент, чтобы проявить инициативу.
2: Стрельцы, мужчины, не отказывайтесь от светской вечеринки или встречи с друзьями. Вам это пойдет только на пользу.
1: Козероги, женщины, успехи придут не быстро, но в целом результатами вы будете довольны.
2: Козероги, мужчины, беседа с любимым человеком окажется весьма благотворной для ваших дальнейших отношений.
1: Водолеи, женщины, день сложится отлично, но только в том случае, если вы проявите решительность, твердость и настойчивость.
2: Водолеи, мужчины, вероятны удачные приобретения. Деньгами вы распоряжаетесь мудро и эффективно.
1: Рыбы, женщины, вы быстро находите общий язык с окружающими и легко завязываете знакомства.
2: Рыбы, мужчины, сегодня вас посетят смелые, хотя и не совсем законченные идеи. Не отчаивайтесь, все получится.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь, на Радио Ваня.

0: Последний рабочий день на этой неделе.
1: Веселенький такой, главное.
0: Будет у нас с тобой вообще выходная. Ну так, ну это микроотпуск, ребята, да-да-да. Это для того, чтобы вы понимали, что мы никуда там не улетучились, не улетели в экспедицию на Марс. Сегодня говорим про наши умения, чему научились в недавнее время, чему только планируем научиться. Ирина пишет в нашем канале в Максе, он так и называется, Радио Ваня. Мне 43 года, пишет Ира. В прошлом году поступила на бюджет в университет на филолога, ну, на заочное отделение. Пока мне все очень нравится. Мое первое высшее образование. Слушаю вас в Иркутской области. Очень нравятся батарейки. Ирочка, вам вдохновение новых открытий, которые будут несомненно, потому что филология — это просто безбрежный океан таких наслаждений тонких.
1: Я, кстати, вчера только сидела и думала, а не поступить ли мне в какой-нибудь институт на факультет психологии? Я тебе клянусь, вчера думала. Хотя мне вообще даже не 43, мне вообще даже побольше. Как будто бы. Но я в это не верю. Значит, еще одно сообщение. Лилек в нашем телеграме написала: «Доброе утро, батарейки, а я начала изучать язык жестов. Пока не знаю, зачем и насколько меня хватит, но после работы я иду домой пешочком, это минут 40. Иду и жестикулирую», пишет Лилек из Ульяновска.
0: Да, хотелось бы побыть ненадолго жителем этого прекрасного города, чтобы понаблюдать.
1: Как ходит Лиля с работы.
0: Конечно.
1: Еще одно сообщение от Николая Александрова. «Я не ходил в ПТУ, образования у меня нет, потому что я не хочу ходить на завод к 7 утра». Ну, Николай, дорогой, так а вы тогда лягте или лежите, ну и ждите.
0: В смысле, так поэтому Николай закончил юридический факультет Гарварда. И теперь,
1: чтобы не ходить.
0: Чтобы получать тысячу долларов в час за консультацию.
1: Хотелось бы Николаю, чтобы Николай спал, и ему это снилось.
2: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
3: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

разница? Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 11 июня, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 23-25. Ветер юго-западный слабый 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни ожидаются дожди.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС 38 61 10.

0: Абонемент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы. На радио «Ваня».

положительный заряд. На радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России появятся жилищные вклады для покупки квартир. В Омске провели очередное заседание инвесткомитета и в

0: открываться в России без ограничений. Напомню, Роскомнадзор сообщал об ограничении доступа к американской платформе в декабре прошлого года. Минцифры заявили, что Министерство и Роскомнадзор получили от Roblox гарантии соблюдения российского законодательства. На очередном заседании Инвесткомитета Омской области рассмотрели проект строительства завода грузоподъемного оборудования компании «Роскран». Он появится на территории особой экономической зоны «Авангард». Сейчас инвестор завершает подготовительный этап перед началом возведения. Еще одним крупным проектом стало строительство распределительного центра сети «Магнит» в поселке Армейске. Объем инвестиций составляет около 3,5 миллиарда. Создание нового логистического центра позволит сократить сроки доставки продукции и расширить сотрудничество с местными производителями. Также на заседании рассмотрели строительство круглогодичного тепличного комплекса в селе Лузино. Объем инвестиций в его создание превышает 10 миллиардов. Производственная площадка сможет ежегодно выпускать свыше 15 тысяч тонн томатов и огурцов. Вот объект в эксплуатацию запланирован в будущем году. Фарм-клуб «Авангард» «Омские крылья» возглавил Виталий Черночук. Последние 5 сезонов он руководил молодежной командой «Омские ястребы». Напомню, ранее «Омские крылья» объявили о расторжении контрактов с предыдущим тренерским штабом во главе с Луи Робитайлом. Первый сезон под руководством Виталия Черночуба «Омские крылья» проведут на привычном для болельщиков льду СКК «Блинова». Это были новости.
1: Радио «Ваня». Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. У нас сегодня классная тема. Чему вы научились буквально недавно? А чему только еще планируете, спрашиваем мы у вас, а вы пишете, например, в нашем канале в Максе Радио Ваня. Наталья Николаевна, у меня такая история. Открыв логистическую компанию по грузоперевозкам, мне пришлось пойти и выучиться водить грузовик. В связи с нехваткой кадров я быстро освоила эту машину и разъезжаю по городу на доставке, пишет Наташа.
1: Оксана Игоревна Калинина всегда завидовала людям, умеющим играть на музыкальных инструментах. И когда поступила учиться в колледж, у нас был предмет «Музыкальный инструмент». Мне достался аккордеон. И как же мне не нравилось тягать этот тяжеленный инструмент. Хотя моя преподаватель очень хвалила меня и говорила, что нужно продолжать учиться. Прошло 15 лет, как я закончила колледж. Очень жалею, что не продолжила учиться играть на музыкальном инструменте. Однажды на одном из сайтов даже вот хотела, воспылала буквально желанием приобрести аккордеон. Но что-то ее сдержало, да?
0: Ну да, тут, конечно, надо понимать разницу. Аккордеон и баян. Баян — это с кнопочками, аккордеон — это с клавишами. Клавиши. И вот мне казалось, что раз я закончила музыкальную школу по классу фортепиано, аккордеон мне очень даже и поддастся. Ага, я не могу сверху на клавиши смотреть, что-то как-то не получается. Хотя у меня и не было такого особенного желания.
1: Значит, сверху на клавиши, а ты когда играешь на фортепиано, ты снизу смотришь?
0: Ну, подожди, они передо мной, а тут они прям подо мной, у меня прям под, простите, грудью. Значит, да.
1: Клавиши под грудью? Господи, так, мы на работе,
0: продолжаем. Анастасия Викторовна Гончарова, я обучилась каллиграфии и теперь учу деток красиво писать буквы. Вообще, я люблю учиться новому, всем хорошего дня. Впереди 3 выходных, а я напоминаю, у нас выходных чуть поболее. Мы с Алешкой вернемся только 22 июня, у нас маленький отпуск.
1: Наташа Шестиперова отметилась в группе Радио Ваня ВКонтакте. Доброе утро, любимая волна, хотела поделиться хорошей новостью. Мы поступили в кадеты. Ну, естественно, я еще азы учебы в данном заведении не проходила, но придется учиться вместе с сыном. А так, за свою жизнь 3 раза училась в школе.
0: Ух ты!
1: 3 раза ходила в школу. Вот это сила воли. 2 раза в техникуме и институте, поскольку у меня 2 сына.
0: А, ну да, получается, что в школу сама, потом с сыном, с другим сыном.
1: Конечно.
0: Я думаю, как это так?
1: Конечно, да. В общем, век живи, век учись.
0: Ну, никогда не поздно. Я вот помню, жена моего папы, ну, так получилось, жизни, в 45 лет, пошла учиться в какую-то финансовую сферу, а она уже была главным бухгалтером на железной дороге.
1: Пошла и не вернулась. Застряла. Уехала в Новосибирск.
0: Я тогда думала, ну, человеку 45 лет, а он пошел учиться. А сейчас такая сама сижу и думаю, так это же только еще жизнь-то начинается. Дети выросли, можно... Эй!
1: Возраст раз...
0: Загулять.
1: Да. Загулять... Нет, это призыв. Это был призыв. Загулять. Четверг, последний рабочий день.
2: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
1: По данным синоптиков, сегодня, 11 июня, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 23-25. Ветер юго-западный слабый 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни ожидаются дожди.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Лето, чтобы летать. Летать с авиакомпанией Nordstar. Омский аэропорт и Nordstar приглашают вас в Краснодар. Билеты на сайте и в мобильном приложении Nordstar. АО «АГ Nordstar Красноярск». ОГРН 102-840-400-200. Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор-сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор.
1: Найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Вантикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Когда срочно нужны деньги, сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Для залогов от 100 тысяч рублей сказочно выгодные условия. Сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Изучите все условия займа на сайте lombardtrisolda.ru. ООО «Ломбард Гиперион». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
5: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
6: 511-3-7.
7: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама для слушателей старше 12 лет.
10: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки четверг. Сегодня вы рассказываете о том, чему научились когда-то, а может быть в последнее время. Екатерина отметилась в Максе, наш канал называется Радио Ваня, в 37 лет я решила, что уже пора научиться плавать. С сентября прошлого года один раз в неделю хожу на тренировки с тренером и уже могу бассейн 25 метров проплыть. Академическим брасом.
1: Ой, большое спасибо, что меня в детстве мама отдала в секцию плавания, и я занималась там достаточно продолжительное время, чтобы научиться плавать всеми известными способами и даже придумать свой.
0: Подожди, ты владеешь баттерфляем?
1: Да, конечно, и баттерфляем, и брасом, и кролем, и на спине, и даже придумала некий такой вот свой незатейливый стиль плавания, который, вот, мне кажется, если со стороны посмотреть, кажется, что я, ну, так себе человек. Я, знаешь, могу вообще плыть с прижатыми руками к туловищу и только одними ногами работать. И плыву себе, и голову удержу над водой. Вот такая вот у меня история. Я не тону, понимаешь? Не потому, что ты сейчас подумал. Я просто такой человек.
2: Я не думаю так о тебе. Не надо передергивать это самое.
1: Татьяна, я люблю учиться, пишет Таня. Там же в Максе у нас, в нашем канале. Начала свой бизнес, пришлось учиться разговаривать с людьми, заключать сделки. Учусь финансовой грамотности, а не недавно поняла, языки хочу изучать. Начала с английского. Всем хорошего дня и отличного настроения. А надо было с китайского. Как-то он сейчас больше пригодился бы, наверное.
0: Да, кстати, я же езжу в метро. Невероятное количество китайских студентов.
1: Класс,
0: у нас учатся, да. И, кстати, не такие они маленькие, как мы о них думаем. Ну, по крайней мере, вот молодое поколение.
1: Высокие?
0: Высокие, под 1,80 такие здоровенные, и парни, и девочки.
1: Я смотрю, тут сообщение пришло от Юлии. Очень просит с днем рождения мужа поздравить. Вообще у нас нет, да, программы по заявкам, и мы обычно так не делаем. Но иногда, в честь того, что мы скоро уходим в отпуск, я делаю исключение. Поэтому поздравляю я дорогого мужа Юлии Сараны с 44-летием. Вместе, ребята, 15 лет. Люблю его до луны и обратно. Он лучшее, что со мной случилось, пишет Юлия. И у меня нет повода ей не верить.
0: Была такая красивая песня английская «To the moon and back». А Андрей в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Самое главное, чему я постоянно учусь, это терпению, мудрости и снисходительности. Потому что масштаб личности настолько высокий, что есть с чего снисходить. Три кита моего образования. Есть у меня один знакомый, тоже профессор, у него среднее не закончено. Так вот, он при всем при этом руководит одной из крупнейших компаний в Российской Федерации.
1: А я подозревала, что если очень захотеть, можно в космос полететь. Глядишь, Андрюшка у нас скоро высадится на Луне.
3: Батарейки. Заряженное шоу на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня выясняем, чему вы недавно научились. Ну, или не совсем недавно, а чему хотите только научиться, чем-то овладеть, может быть, каким-то инструментом или спортивным снарядом. Может, вы хотите подбрасывать мяч выше всех или скакать на скакалке быстрее?
1: Да, перед, например, рингом. Вы знаете, да, что боксеры...
0: Разогреваются.
1: Разогреваются, скакалочка, да. Обязательно.
0: Наталья написала в нашем канале в Максе, радио Ваня. Я мечтаю научиться вязать. Вот я смотрю на маму и бабушку, у них из-под пальцев нитки сами в шедевры превращаются. А у меня? Говорят, что занятие это успокаивает. У меня от этого успокоительного только нервы звенят. Петли путаются в какой-то гордиев узел. Пряжа натянута так, что пальцы поистыкаешь. А спицы выскальзывают. Знаете, в итоге получается абстрактная инсталляция под названием «Крик моей души». В общем, моя мечта о вязании пока так и осталась мечтой. Наташа, я тоже вот, да, у меня мама прекрасно вяжет, а у меня не хватает терпения. Вот такой я человек.
1: У меня бабушка прекрасно вязала, я как-то попробовал, и потом я даже не знал, может быть, в себя даже воткнуть эту спицу. Черт, все перепуталось!
0: Пока у него только хурма вяжет рот.
1: С этим не поспоришь. Дмитрий Рябцев отметился в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Учиться это вообще не мое. С математикой и русским языком я перестал дружить в 4 классе. Поэтому сейчас блистательно говорю на древнеиспанском. Даже не знаю, как окончил среднюю школу. Теперь я тракторист, и мне это нравится. Жить здорово и счастливо можно, не грызя гранит науки, а, например, грызя грильяж. Всех с наступающими длинными выходными. Дмитрий из Питера.
0: А нас еще и с наступающим мини-отпуском. Не теряйте, мы вернемся 22 июня. И вот еще одно сообщение от Марины Селезневой я прочитаю. По поводу психологии я тут намекнула, что очень бы хотела поучиться, я конкретно. А Марина пишет: госпожа Пивоварова правильно решила пройти обучение по психологии. Это очень интересно и манит. Видишь, меня поддерживают, между прочим. Да. Не то, что ты сидишь и говоришь, какой из тебя психолог.
1: В смысле? Я как любой большой артист занят только и исключительно собой.
0: Когда я училась, пишет Марина, профессор технических наук тоже пытался овладеть психологией. Ему, кстати, уже было вообще 70. Ого. И он все время говорил: надоело мне разбираться в машинах. Куда интереснее бездонная человеческая душа. Ух, прямо на тост похоже, да? Но подождите, еще не конец дня. А я напоминаю, что сегодня автор одного из комментариев получит в подарок 2 билета на большой летний концерт группы «Братья Гримм», который состоится в Петербурге 19 июня в клубе «Джаггер».
2: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 11 июня, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 23-25. Ветер юго-западный слабый 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни ожидаются дожди.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
7: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
8: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения. Дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами. Приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
9: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
10: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.

0: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
2: Испытываете стресс? Спокойствие, ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
1: Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: между нашими душами.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: В России грядут масштабные сокращения. Испытания российской вакцины от аллергии начнутся в следующем году. Центробанк проведет новое голосование по выбору дизайна банкноты в 500 рублей.
3: Четверть компаний намерены урезать штат до конца этого года. Об этом пишут «Известия». В основном планируют уволить каждого десятого сотрудника. Об оптимизации расходов бизнес задумался на фоне высокой ключевой ставки и роста фискальной нагрузки, отмечают эксперты. Самые масштабные сокращения при этом проводят не проблемные компании, а крупнейшие работодатели страны. Эксперты связывают оптимизацию не столько с необходимостью выживания, сколько со стремлением повысить эффективность бизнеса в условиях более медленного роста экономики. По данным Роструда, к началу

0: и услуг, добавил экономист. Он подчеркнул, что средства мат-капитала можно использовать как по одному направлению, так и распределять между несколькими.
1: Доклинические исследования российской вакцины от аллергии на амброзию начнутся в 2027 году. Ее прототип показал высокую эффективность, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. На этот тип аллергии приходится около 30% от всех остальных аллергических реакций. Особенно это распространено в южных регионах нашей страны.
0: Новое голосование по выбору дизайна банкноты номиналом 500 рублей может состояться уже осенью. Об этом пишет РИА Новости. Обсуждение этой темы на сегодняшний день продолжается. Центробанк объявил о начале голосования 1 октября прошлого года. Участникам предлагалось выбрать по два символа. Для лицевой стороны банкноты из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Однако впоследствии регулятор отменил голосование. Причиной стали многочисленные попытки искусственно увеличить количество голосов за отдельные объекты с помощью технических средств.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: День предпраздничный, а значит, немножечко укороченный. Ну и кроме Дня России, который нас грядет буквально вот уже завтра, мы отмечаем сегодня, 11 числа, День поиска новой звезды. Я должна была это прочитать. День неукротимой страсти, День немецкого шоколадного торта и День кукурузы.
1: Да, кукуруза – это уникальное злаковое растение, в диком виде не встречается в природе. Она была одомашнена в Мексике 10 тысяч лет назад, а сегодня используется не только в кулинарии, но и в производстве бумаги, клея, биопластика и даже топлива.
0: Кукурузное топливо.
1: Кукурузное топливо.
0: Моя любимая.
1: Ой, как вкусно. Как в кинотеатре,
0: угу.
1: Да? А, на производстве. Южноамериканские индейцы готовили попкорн еще 5000 лет назад, нагревая зерна специального лопающегося сорта на раскаленном песке. Кстати, до сих пор для вот этого самого попкорна используют, да, ну там уже несколько вылили.
0: Не вся кукуруза будет лопаться, иными словами.
1: Не вся, да. Кукуруза во всем мире известно как маис, такое название дали еще индейцы майя тысячи лет назад, но лишь в России растения называют кукурузой. Существует три версии происхождения этого слова. Я вот сегодня только об этом узнал. Возможно, название пришло из испанского языка, в котором слово «кукуручо» означает «бумажный кулек», «фунтик». Вполне вероятно, что слово заимствовано из румынского языка и переводится как «еловая шишка». Ну, просто по форме, да, сходство. Некоторые исследователи считают, что у кукурузы турецкие корни. «Кокурос» означает «высокое растение». Знаменитый вот этот пассаж про Хрущева, это генеральный секретарь СССР в конце 50-х, начале 60-х, он провозгласил знаменитый лозунг «Кукуруза – царица полей» и предпринял первые масштабные небывалые попытки выращивать ее в Советском Союзе. На какое-то время царица полей действительно завладела страной. Кукурузные хлопья продавались, кукурузные палочки, кукурузный хлеб и даже кукурузная колбаса. Появились фильмы о кукурузе, стихи и даже песни. В 60-м году, правда, в связи с увеличением цен, закупки американских и канадских семян прекратились, и было решено повсеместно вводить советские сорта, улучшенные по тем же североамериканским технологиям. Действительно, у нас, да, есть своя отечественная кукуруза, ничуть не худшая, чем в Америке. Кстати говоря, даже консервированная кукуруза не теряет своих полезных...
0: Не знаю, у меня спаржа царица полей. Видел, сколько она стоит? По-королевски?
2: Что это было? Смех? Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 11 июня, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 23-25. Ветер юго-западный слабый 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни ожидаются дожди.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Солнце, пляж.
8: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
9: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
8: Доброцен. Все для вашего счастливого лето.
10: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.

0: на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
1: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
2: 511-37.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
8: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио

0: домой. Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, рулетка и шуруповерт. Мы приглашаем вас в группу «Радио Ваня ВКонтакте». Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали строительный инструмент.
3: А на картинке подсказки девушка собирается в лес. И вот она уже и оделась должным образом, длинный рукав, на голове убор какой-то головной, естественно. И чем она занимается в данную минуту на этой картинке? Она распыляет из баллончика некую жидкость на свои руки, на их тыльную часть ладони.
2: То есть на оголенную часть туловища. Кукоженного туловище.
3: И, судя по цветам, лето происходит в данный момент, по крайней мере. И она собирается вот в ту темную чащу. Может быть, за грибами, может быть, за ягодами. Кстати, а вот ягоды и грибы уже где-нибудь какие-нибудь пошли. Я знаю, что клубника у меня зеленеет на грядках, но еще пока не очень она пригодная в пищу. А вот грибы, кроме весенних вот этих строчков, сморчков и каких-то там цилов, я не помню, как они называются, такие красненькие, не видел никогда. Да, пока больше не видно было. Но знаю, что практически в конце мая во Всеволожском районе ребята выкладывали маленькие подосиночки, вот они. А сейчас в Санкт-Петербурге у нас такая погода устанавливается на предстоящую неделю. Около 18-20 градусов тепла и небольшие дожди. Мне кажется, что для грибов это идеально просто. Но они обязаны пойти. Поэтому во время нашего с тобой отпуска, да, я не знаю, куда я больше даже хочу, то ли за грибами, то ли за рыбою. Рыба-то тоже сама к тебе не придет.
2: Да.
3: Так же, как и грибы.
2: На сковородку.
3: Не ляжет.
2: Не всякий лещ, это прыгнет. Напомним, загадали мы сегодня строительные инструменты, и, соответственно, автор одного из правильных ответов получит два билета на премьерный спектакль «Дон Жуан» с Никитой Кологривым в главной роли 15 июня в Санкт-Петербурге на сцене ДК «Выборгский».
1: Если хочешь остаться, останься просто так.
4: Пусть тебя приснятся сны о теплых берегах.
1: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали строительный инструмент.
3: На картинке подсказки девушка брызгает на ладони из баллончика себе некую субстанцию. И, соответственно, многие написали краскопульт. Ну, что-то же брызгает, значит, обязательно пульверизатор. Почему бы и нет? ВД-40. Это такая жидкость, которая сразу же отопрет любой замок, который заржавел или просто в него попала вода.
2: Мне очень нравится, что автор вот этого варианта ВД-40, значит, написала ВД-40, потом прошли варианты других слушателей, и она такая: ВД-60, такая, ставки повышаются.
3: Опа! Да, есть просто распылитель, еще краскораспылитель, ну, потому что ведь это по-разному, наверное, можно назвать. Нет, встречаются, конечно, вот тут и дрель у нас, пожалуйста. Конечно, глядя на девушку, которая пытается защитить себя от насекомых и идет в лес, ну, явно же видно.
2: Ну, это дрель. Это дрель, это однозначно. Дрелью против комаров.
3: Да, молоток еще есть. Ну, то, что она пытается себя защитить, она, конечно, молоток. А есть еще кусачки. Вот я вдруг вспомнила, действительно, есть же такой инструмент, кусачки, которым откусываешь проводочки всякие, да, газовый ключ. А еще есть пила. Друзья, правильный ответ был клещи. Девушка опрыскивается от клещей. И мы загадали клещи. Ну, клещи, какая разница? Намек же понятен. По крайней мере, некоторым из вас.
2: Ну, конечно, на картинке, смотрите, там нежная трава, да, которая упирается в густую темно-зеленую массу леса. Девушка идет в лес, опрыскивается, естественно, от клещей.
3: Ну, от комаров, конечно, тоже, но нет такого строительного инструмента комар. А клещи есть. Друзья, мы сегодня поздравляем Варвару Парфилову.
2: Дорогая Варя, мы вручаем вам 2 билета на спектакль «Дон Жуан» в главной роли Никита Кологривый, герой которого невозможно забыть и обязательно нужно увидеть.
3: Спектакль «Дон Жуан», премьерный показ в Санкт-Петербурге. 15 июня, ДК «Выборгский». Подробности на kassir.ru. 18+.
1: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда. Да ну!

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 11 июня. В народном календаре отмечается день под названием
2: Феодосия Колосятница.
1: Вообще, этот день прозвали Колосятницей или Колосяницей, поскольку именно в эту пору начинала колоситься рожь. В барах появлялись первые боровики, которые называли колосовиками, вот эти самые грибы. Крестьяне внимательно следили за состоянием посевов по цвету ржи, даже гадали о будущих ценах на хлеб. Ежели рожь снизу зацвела, недорого будет стоить булка. С середины, ну так, средняя. А уж если цветочки сверху, то буханка будет стоить, как крыло самолета.
3: Уже проверенные временем, так сказать, народные методы управления экономикой. В этот день также сеяли гречиху и бобовые, поэтому Феодосию надо называли также гречишницей.
1: А молодежь ходила в поле рожь величать, вот такое вот мероприятие.
3: Уважать.
1: Девушки водили хороводы, пели песни, а затем катались с парнями по всходам, да приговаривали: «Расти трава к лесу, а рожь к авину». Что бы это значило, спросите вы?
3: Ну, на это у нас мозгов не хватило.
1: Сегодня, кстати, надо провести день без грусти и уныния. Видишь, как весело и задорно мы с тобой
3: говорю,
1: отвечаем.
3: Я говорю, да попроще надо быть, конечно. Что
1: а еще сегодня нужно обязательно испечь хлеб, ну или блины, ну или сварить кисель.
3: Ой.
1: Эти блюда, по поверьям, приносили благополучие в дом. Я вот, например, кисель не люблю пить, а вот грызть грызла в детстве.
3: Сухой
1: очень...
3: брикет.
1: Да.
3: О, обожаю, мое почтение.
1: А еще сегодня можно кормить, нужно кормить домашнюю скотину испеченным хлебом, печеными сочными. Да хлебными баранками,
3: да,
1: для плодовитости и здоровья животных.
3: Ну а если вы действительно любите своего теленка, накормите его тортом Наполеон.
1: Почему?
3: Ну мясо будет нежнее, ну что ты. Мраморность повысится.
0: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 11 июня, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 23-25. Ветер юго-западный слабый 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни ожидаются дожди.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня. Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
0: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
2: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
3: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Реклама на радио Ваня.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Умная зарядка.
0: На радио Фаня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали строительный инструмент.
3: На картинке подсказки девушка брызгает на ладони из баллончика себе некую субстанцию. И, соответственно, многие написали краскопульт. Ну, что-то же брызгает, значит, обязательно пульверизатор. Почему бы и нет? ВД-40. Это такая жидкость, которая сразу же отопрет любой замок, который заржавел или просто в него попала вода.
2: Мне очень нравится, что автор вот этого варианта ВД-40, значит, написала ВД-40, потом прошли варианты других слушателей, и она такая: ВД-60, такая, ставки повышаются.
3: Опа! Да, есть просто распылитель, еще краскораспылитель. Ну, потому что ведь это по-разному, наверное, можно назвать. Нет, встречаются, конечно, вот тут и дрель у нас, пожалуйста. Конечно, глядя на девушку, которая пытается защитить себя от насекомых и идет в лес, ну, явно же видно.
2: Ну, это дрель. Это очевидно. Дрелью против комаров.
3: Да, молоток еще есть. Ну, то, что она пытается себя защитить, она, конечно, молоток. А есть еще кусачки. Вот я вдруг вспомнила, действительно, есть же такой инструмент, кусачки, которым откусываешь
2: проводочки
3: всякие, да, перекусь. Газовый ключ. А еще есть пила. Друзья, правильный ответ был клещи. Девушка опрыскивается от клещей. И мы загадали.

0: видеть.
1: Спектакль «Дон Жуан», премьерный показ в Санкт-Петербурге. 15 июня, ДК «Выборгский». Подробности на kassir.ru. 18+.
2: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».
3: Читаю на заборе, приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распаковываю.

0: ошибаешься, блин.
1: Гороскоп для Вани и для Ани.
2: Овны, женщины, рассчитывайте только на свои силы. Их у вас достаточно, чтобы справиться даже с самым запутанным делом.
3: Овны, мужчины, воздержитесь от экспериментов и не беритесь за то, в чем не чувствуете себя компетентным.
2: Тельцы, женщины, старайтесь сохранить хорошие отношения с деловыми партнерами и не раздражайтесь по мелочам.
3: Тельцы, мужчины, ваши умозаключения парадоксально остроумны и точны. Это сделает вас очень привлекательным собеседником.
2: Близнецы, женщины, если сегодня вы примете решение сменить работу, то вряд ли об этом пожалеете.
3: Близнецы, мужчины, немного радости, волнений и привычных забот – вот основа полноценного ровного дня.
2: Раки, женщины, возникающие вопросы не так значительны, какими покажутся на первый взгляд.
3: Раки, мужчины, исполнение заветных желаний, быстрое достижение целей и легкая победа над оппонентом сделают вас счастливее.
2: Львы, женщины, могут возникнуть преграды к какой-то важной для вас цели. Чтобы их преодолеть, проявите изобретательность.
3: Львы, мужчины, гибкость и уступчивость позволят добиться уважения партнеров по бизнесу.
2: Девы, женщины, день обещает большие успехи, причем в тех сферах, где вы их абсолютно не ожидали, но заслужили.
3: Девы, мужчины, ссоры могут быть чересчур эмоциональными, но вы окажетесь отходчивыми, и примирение пройдет быстро.
2: Весы, женщины, наблюдательность и интуиция помогут найти общий язык с

0: коллегами и вашими близкими.
1: Весы мужчины, вы добьетесь успеха в делах, которые требуют предельной аккуратности.
0: Скорпионы женщины, придется решать в основном чужие проблемы, но вы сделаете все вовремя и на совесть.
1: Скорпионы мужчины, сегодня легко найдете новых друзей. Ваше обаяние по-прежнему действует безотказно.
0: Стрельцы женщины, вы знаете, чего хотите. И неизменно находите подходящий момент, чтобы проявить инициативу.
1: Стрельцы мужчины, не отказывайтесь от светской вечеринки или встречи с друзьями. Вам это пойдет только на пользу.
0: Козероги женщины, успехи придут не быстро, но в целом результатами вы будете довольны.
1: Козероги мужчины, беседа с любимым человеком окажется весьма благотворной для ваших дальнейших отношений.
0: Водолеи женщины, день сложится отлично, но только в том случае, если вы проявите решительность, твердость и настойчивость.
1: Водолеи мужчины, вероятны удачные приобретения. Деньгами вы распоряжаетесь мудро и эффективно.
0: Рыбы женщины, вы быстро находите общий язык с окружающими и легко завязываете. Знакомство.
1: Рыбы-мужчины сегодня вас посетят смелые, хотя и не совсем законченные идеи. Не отчаивайтесь, все получится.
0: Здесь весы, Алексей Акопов
1: и Овен Варвара Пивоварова.
0: Доброе утро.
2: Радио Ваня. Батарейки. Заряженное шоу на Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
1: По данным синоптиков, сегодня, 11 июня, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 23-25. Ветер юго-западный слабый 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни ожидаются дожди.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Прямой рейс из Омска в Минеральные воды. Зарядитесь энергией и здоровьем на весь год. Попробуйте целебные воды и восхититесь величественной природой Кавказа. Ваш Омский аэропорт.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Если на дороге ХВЛ появляется, сразу антикор-сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор.
1: Найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». И Батанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-505-08-716.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло!
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
6: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
5: А что можно делать?
6: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
5: А официанты и администратор?
6: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
5: То есть можно начать проще?
6: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
5: Нормально.
6: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
7: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: В сети появился трейлер новой отечественной комедии «Между нами девочками». В центре сюжета три подруги – Женя, Алиса и Найка. Они отправляются на ежегодный спа-уикенд. Во время отдыха появляется свекровь одной из героинь, которая превращает жизнь девушек в испытание женской дружбы. Режиссером выступил Владислав Богуш, автор фильма «На деревню дедушки».
2: Интерес к музыке Майкла Джексона вырос на 44% после выхода нового фильма «Майкл» в апреле. А таковы результаты исследования сервиса Kion Музыка. Наибольший прирост прослушиваний показала композиция «Billie Jean». Также популярными композициями оказались песни «Earth Song», «Bad», «Black or White», «Beat It» и «Триллер» и другие. Представители сервиса отметили, что байопик вновь привлек внимание аудитории к наследию короля поп-музыки. Передает ТАСС.
1: Новый, пятый по счету сезон сериала «Мажор» с Павлом Прилучным выйдет 4 июля, об этом пишет ТАСС. Сюжет развивается после событий фильма «Мажор в Дубае». Жизнь Игоря Соколовского все сильнее разделяется на публичную и тайную. Герой вместе с друзьями создает в Сочи подпольное агентство добрых дел под названием «Честные люди». Организация помогает людям бороться с мошенниками и справляться со сложными жизненными ситуациями, но при этом становится жертвой крупной аферы.
2: Мадонна дала бесплатный 15-минутный концерт на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Выступление собрало многотысячную толпу, одна из самых оживленных улиц города была парализована, пишет интернет-медиа. Концерт стал частью промо-кампании нового альбома, релиз которого намечен на начало июля. Накануне Мадонна также представила один из треков с будущей пластинки.
0: Звездотека. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.
1: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все-таки...

0: вопросе, и кому, девчоночка моя, на ручки просишься? Ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки. Четверг, сегодня вы нам рассказываете о тех умениях, которыми овладели в последнее время. Мария отметилась в Максе, радио Ваня называется наш канал. Я с детства мечтала быть парикмахером, но там, где я жила, не было такой профессии, ну, негде было учиться. В 39 мечта моя сбылась. Я отучилась на парикмахера, и уже четвертый год я не иду, а бегу на работу. Я очень люблю то, чем занимаюсь. Клиенты уходят с улыбкой, а это самое главное для парикмахера. Сейчас дочь хочет поступить после 9 класса на дизайнера, и я ее поддерживаю. Хочу, чтобы доченька тоже бежала с радостью на свою учебу, а потом и на работу, как и я. Привет, парикмахерская Татьяна, Вышний Волочок.
2: Я тоже очень долгое время, кстати, хотела отучиться на парикмахера, но не для того, чтобы прямо вот зарабатывать деньги. Мне тоже действительно это очень нравится. Я люблю красить людей, ну, вернее, наносить макияж, да, я люблю
1: наносить что-то... удары справа, например.
2: Это я не люблю. Вера, здравствуйте, любимые батарейки, пишет Вера. А у нас сегодня тоже последний рабочий день перед отпуском. Мы вместе с вами выйдем 22 числа. Еще раз напоминаю, сегодня действительно наш последний рабочий день. Дальше неделька отпуска, и вы даже и не заметите, как пролетят эти денечки. Хотя нет, что я говорю? Конечно, заметите.
1: Александр, короткое, но очень-очень живописное сообщение. А я завтра, пишет Саша, буду учиться бройлеров забивать.
2: Эко, вот это да.
1: Эко судьба-то забросила, Саш.
2: Каждому свое,
1: на
2: понимаешь.
1: На фабрику, да.
2: А Людмила Пермякова пришлет нам привет из Черемхова, Иркутской области. Ух, как далеко. А я научилась вязать шали, а еще оживлять картинки с помощью нейросети. Это что-то оживляло старые бабушки на фотографии, как будто бы она маленькую мою маму обнимает. Мама была в шоке.
1: Елена, здравствуйте. Я свои 55 лет приобрела навыки плести кашпо из ротанга.
2: Ух ты!
1: Оплела уже все, что можно. У меня вся квартира уже оплетена. Даже дом сейчас начала сейчас в районе 6-го этажа плету. А теперь мои кашпо из ведер приобрели красивый внешний вид.
2: Сережа. Сережа работает вахтой, стропольщик. Научился управлять краном вот совсем недавно. Ну и Игорь, всем большой привет из Калтана. Чтоб моя любимая заняла первое место. У нее сегодня соревнование в Малиновке. Я вас люблю, нежно пишет Игорь.
1: И тут же вспоминается замечательная советская комедия «Свадьба в Малиновке». Видишь, соревнование в Малиновке. Да Малиновка – это центр мира, ребята, ну в конце концов.
3: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.
4: Разбежаться сами.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня выясняли, кто чему научился за последнее время. Вы хвастались, мы восхищались. И еще парочку буквально ваших сообщений зачитаем, прежде чем уйдем на заслуженный отдых. Три выходных впереди, а у нас еще и неделя целая, потому что мы уходим в отпуск. Вот такая вот история. И вернемся мы только 22 июня. Наоми Эльтахин отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», а я как-то начала учить язык жестов. А еще я хожу и под песни придумываю какую-нибудь фразу и повторяю вот этими самыми жестами, ну, чтобы лучше запомнить. А потом испанский как-то начала учить и бросила. Просто дело в том, что я сериал смотрела, а перевода не было. И чтобы лучше понять, я думала, ну, сейчас по-быстренькому, а по-быстренькому не получилось. В общем, Наоми, нам лежит в печали. Впереди еще целое лето. Выучите и испанский, и вижу с ними.
1: И португальский. Юлия Сергеевна Калядная в Максе. Как это клубника зеленеет? На Кубани уже 3 недели ее едим. Так то ж, Юлия Сергеевна, на Кубани, а у нас тут через дорогу северный ледовитый, понимаешь?
0: Нет, ну действительно, я согласна, если в южных регионах уже, вон, в Сочи, например, первый урожай бананов сожрали.
1: Бананы,
0: сожрали, собрали.
1: Собрали, сожрали, а что ж добру-то пропадать? Ну.
0: Да. Так, дальше идем. Елена, 45, баба-ягодка опять. Знаете ли, сменила я на 180 градусов свою профессию. Поступила в ВУЗ на ПГС. Мы, естественно, выяснили, что такое ПГС.
1: Естественно.
0: И это не песчано-гравийная смесь.
1: Нет.
0: Леночка не на смесь наступила.
1: Это наступила в смесь. Промышленное и гражданское строительство. А можно и смеси.
0: Да, параллельно поступила и закончила тепловой метод неразрушающего контроля. Я просто, знаешь, когда вот это читаю, я думаю, вот сидит человек, да, например, ну, занимается маникюром.
1: Он подпиливает.
0: Да, и думает, а не пойти ли мне на тепловой метод неразрушающего контроля? Как это происходит?
1: Тем более, звучит более чем оптимистично, неразрушающего, а созидающего контроля.
0: Было бы желание, а что, грызть, это про гранит науки имеет в виду Леночка, всегда найдется.
1: Да я сама приготовлю.
0: Да, конечно.
1: Что приготовлю, то и погрызу. Конечно.
0: Девочки, мальчики, мальчики, девочки, мы сегодня решили вручить наш приз Наташе Шестиперовой. Наташа у нас уже 3 училась в школе, 2 в техникуме и в институте. А все почему? Потому что у нее есть дети, и с каждым из этих детей нужно учиться, проверять домашние задания и проходить, и проходить эти все программы. Наташа, вам надо отдохнуть.
1: Да, Наташа, получается, у нас самый образованный человек в компании.
0: В нашей компашке.
1: Конечно, да. Натуля, дорогая, 2 получаешь на большой летний концерт группы «Братья Гримм». Любимые хиты, новые песни «Братья Гримм», Петербург. 19 июня, клуб «Джаггер». Подробности на jagger.life. 16+.
2: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 11 июня, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 23-25. Ветер юго-западный слабый 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни ожидаются дожди.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наша, а значит, надежная.
7: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
8: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.

Любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. В центре.

0: 34 30 34. Балконы Алекс.
1: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Реклама на радио «Ваня».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
6: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
5: Прям так и написать?
6: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
5: А дальше?
6: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
5: Это уже похоже на нормального помощника.
6: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
7: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Прокуратура начала проверку после сообщения о загрязнениями. Поезда из Омска в Крым будут ездить по сокращенному маршруту. И россияне рассказали, от чего стрессуют на работе в студии. Ирина Плотникова, здравствуйте. Омская природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений в СМИ о загрязнениями нефтепродуктами. Сотрудники надзорного ведомства выяснят, соблюдается ли законодательство в части охраны водных объектов и как сбросы повлияли на экосистему реки. Накануне жители сообщали о плотных масляных пятнах и радужных разводах на АМИ в центре города. По словам очевидцев, над рекой стоял сильный запах горючего. Оперштаб Крыма изменил расписание поездов Таврия до конца сентября. Это коснется и поезда Омск-Симферополь. Он будет следовать только до Керчи. Далее пассажиры будут пересаживаться на автобусы, которые доставят их до конечной точки маршрута. Это же касается и обратного маршрута из Крыма. Причиной стали атаки беспилотников на поезда в Крыму. В дирекции Омского цирка объяснили исчезновение лошади с главного фасада здания. Две фигурки были установлены рядом с надписью «Цирк» во время капремонта 10 лет назад. Одну из конструкций демонтировали для технического обслуживания и замены световых частей. К концу лета обновленные фигурки вернутся на место, рассказали в руководстве цирка. Традиция размещать лошадей на фасадах цирков не случайна. Именно это животное является главным символом классического циркового искусства. Хомячи могут стать участниками акции «Дети вместо цветов». Уже более 10 лет она проходит по всей России. 1 сентября ученики дарят учителю только один красивый букет атласа. Оставшиеся средства переводят на лечение ребенка с тяжелым диагнозом. Чтобы присоединиться к акции, необходимо оставить заявку на сайте фонда «Алеша». Волонтеры помогут выбрать подходящий формат участия и расскажут, как сделать пожертвование и получить подарки для класса. Главной причиной стресса на рабочем месте россияне назвали общее ощущение нестабильности.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 11 июня, в Омске возможен дождь. Дневная температура – плюс 23-25. Ветер юго-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни ожидаются дожди.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.

0: во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
1: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
2: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.

0: Ваня ближе и роднее.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 11 июня, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 23-25. Ветер юго-западный слабый 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни ожидаются дожди.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: проверенное авто с пробегом. Реклама на радио Ваня. Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
1: Лето, солнце и жара!
2: В Доброцен идти пора!
3: Нужно срочно закупаться!
1: Едем в Доброцен! Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас!
2: Доброцен! Значит, можно купить больше!
4: Спасибо, это долго! Пиши СПС! Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
3: Реклама на радио Ваня.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
7: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: На госуслугах появится тревожная кнопка от мошенников. С работы можно уйти из-за жары в 28 и более градусов. Ученые назвали фрукты и овощи, которые важны для здоровья сердца. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. На госуслугах появится тревожная кнопка от мошенников. Такой закон приняла Госдума. Это позволит снизить число хищений у россиян, рассказал газете РУ зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев. Он отметил, что раньше при непонятном списывании денег с карты нужно было звонить в банк и доказывать свою правоту. Теперь достаточно будет зайти на госуслуги, нажать одну кнопку, и сигнал автоматически поступит в систему антифрод. С марта она связывает банки, сотовых операторов и правоохранителей. На платформе государственных услуг сервис появится к сентябрю. Сотрудники могут отказаться от выполнения своих обязанностей в жару, если температура в офисе превышает 28 градусов. Об этом сообщила кандидат юридических наук Ольга Леонова. Высокая температура в офисе может стать основанием для отказа от работы, если она превышает допустимые нормы. Для офисных сотрудников с сидячей и малоподвижной работой максимальная допустимая температура летом 28 градусов, цитирует ее РИА Новости. По словам специалиста, высокая температура в помещении может негативно сказаться на здоровье работников. В такой ситуации сотрудник может приостановить работу, уведомив об этом начальство в письменной форме, указав показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег. Юрист отметил в беседе с агентством, что до получения ответа работник не должен покидать рабочее место, поскольку это могут расценить как прогул. Ранее адвокат Вадим Богатурия рассказал, что если в офисе в жаркую погоду не работает кондиционер, то работодателю могут выписать штраф. По его словам, в случае неработающего кондиционера работник может пожаловаться в службу охраны труда, государственную инспекцию труда, Роспотребнадзор или прокуратуру. Ученые из университета Рейдинга выяснили, что для здоровья сердца особенно важны определенные фрукты и овощи, такие как черника, сливы, ежевика, фасоль и вишня, а также зеленый чай. Специалисты обнаружили, что большинство людей не получают достаточного количества флавонолов, веществ, снижающих риск сердечно-сосудистых заболеваний, даже при употреблении рекомендованных 5 порций фруктов и овощей в день. Наибольшее содержание флавонолов на порцию имеют сливы, клюква, ежевика, зеленый чай, фасоль, вишня и яблоки с кожурой. Ученые отмечают, что выбор конкретных продуктов важнее общего количества фруктов и овощей. Добавление пары ягод, чашки зеленого чая или небольшой порции фасоли может значительно повысить потребление полезных веществ.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, завтра, 12 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни существенных перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Всего час полета, и вы в Тобольске. Посетите Белокаменный Кремль и старинные соборы. Встретьтесь с героями сказок Ершова и ощутите настоящее сибирское гостеприимство. Ваш Омский аэропорт.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Когда срочно нужны деньги, сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Для залогов от 100 тысяч рублей сказочно выгодные условия. Сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Изучите все условия займа на сайте lombardtrisolda.ru. ООО «Ломбард Гиперион». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
0: Реклама.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
13: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 12 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни существенных перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от «Жвари». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы Алекс.
2: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
3: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
0: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Реклама на радио «Ваня». Для слушателей старше 12 лет.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЗ.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Омске и большинстве районов области отменен особый противопожарный режим, и проект межвузовского кампуса на левом берегу утвержден. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Особый противопожарный режим в Омской области отменен. Это коснулось Омска и 21 района. В северных территориях действие особого противопожарного режима продлится до середины июня. Министерство региональной безопасности напоминает, что пожароопасный сезон продолжается. Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности, не разводить костры вблизи зданий и деревьев, использовать только специально оборудованные места для огня и тщательно тушить любой открытый огонь. Особенно важно не поджигать тополиный пух, поскольку по скорости возгорания он сопоставим с порохом. Архитектурно-градостроительный совет при губернаторе одобрил проект межвузовского кампуса. Он разместится в микрорайоне Зеленая река на пересечении улиц Волгоградская и Кондратюка. Площадь объектов составит более 100 тысяч квадратных метров. В состав кампуса войдут гостиничные корпуса, технопарк, учебно-лабораторный комплекс и физкультурно-оздоровительный центр. Особое внимание уделено созданию комфортной пешеходной территории, озеленению, спортивным площадкам и велосипедной инфраструктуре. Реализация кампуса предполагается в формате концессионного соглашения. Потенциальный концессионер уже определен. Ключевыми направлениями специализации будущего кампуса станут космическое и интеллектуальное машиностроение, химбиотехнологии и биофортификация продукции агропромышленного комплекса. В Советском округе убирают нелегальные гаражи. 4 металлических бокса, которые стояли без разрешения, демонтировали и вывезли на спецплощадку. 3 из них были расположены у дома 4А на проспекте Королева, еще один возле дома 131А на проспекте Мира. Забрать гаражи обратно владельцы смогут. Для этого придется доказать, что имущество принадлежит им, и возместить расходы за работу техники и перевозку. В Осташкове продолжают работу по отводу воды. Основные силы брошены в район СНТ-строитель-3. На объекте ежедневно работает спецтехника, в том числе откачивающие станции, об этом сообщили в мэрии. Проложена водоотводная канава общей протяженностью более километра. И с 10 июня откачка воды из обводненных карьеров ведется именно сюда, об этом рассказали в мэрии. Параллельно в массиве начали обустраивать пешеходные подходы к железнодорожным платформам. Это были новости.
0: Радио Ваня. Радио Ваня.

0: ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 12 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни существенных перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
2: найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Вантикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН
4: 560-50-08-16. Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
6: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
7: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
8: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
9: 511-37.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
14: Лекс представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Лекс. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-09-08. Санкт-Петербург.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Если тебе стало грустно,
1: не забывай меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Если тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 12 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни существенных перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Антикор Сервис. Ваш проверенный дилер Джили на Волгоградской 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. Антикор Сервис. 99-22-09.
1: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки. Шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами и обретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
5: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: ведь тоже скоро.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: На госуслугах появится тревожная кнопка от мошенников. С работы можно уйти из-за жары в 28 и более градусов. Ученые назвали фрукты и овощи, которые важны для здоровья сердца. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акупов. На госуслугах появится тревожная кнопка от мошенников. Такой закон приняла Госдума. Это позволит снизить число хищений у россиян, рассказал газете РУ зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев. Он отметил, что раньше при непонятном списывании денег с карты нужно было звонить в банк и доказывать свою правоту. Теперь достаточно будет зайти на госуслуги, нажать одну кнопку, и сигнал автоматически поступит в систему антифрод. С марта она связывает банки, сотовых операторов и правоохранителей. На платформе государственных услуг сервис появится к сентябрю. Сотрудники могут отказаться от выполнения своих обязанностей в жару, если температура в офисе превышает 28 градусов. Об этом сообщила кандидат юридических наук Ольга Леонова. Высокая температура в офисе может стать основанием для отказа от работы, если она превышает допустимые нормы. Для офисных сотрудников с сидячей и малоподвижной работой максимальная допустимая температура летом 28 градусов, цитирует ее РИА Новости. По словам специалиста, высокая температура в помещении может негативно сказаться на здоровье работников. В такой ситуации сотрудник может приостановить работу, уведомив об этом начальство в письменной форме, указав показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег. Юрист отметил в беседе с агентством, что до получения ответа работник не должен покидать рабочее место, поскольку это могут расценить как прогул. Ранее адвокат Вадим Богатурия рассказал, что если в офисе в жаркую погоду не работает кондиционер, то работодателю могут выписать штраф. По его словам, в случае неработающего кондиционера работник может пожаловаться в службу охраны труда, государственную инспекцию труда, Роспотребнадзор или прокуратуру. Ученые из университета Рейдинга выяснили, что для здоровья сердца особенно важны определенные фрукты и овощи, такие как черника, сливы, ежевика, фасоль и вишня, а также зеленый чай. Специалисты обнаружили, что большинство людей не получают достаточного количества флавонолов, веществ, снижающих риск сердечно-сосудистых заболеваний, даже при употреблении рекомендованных 5 порций фруктов и овощей в день. Наибольшее содержание флавонолов на порцию имеют сливы, клюква, ежевика, зеленый чай, фасоль, вишня и яблоки с кожурой. Ученые отмечают, что выбор конкретных продуктов важнее общего количества фруктов и овощей. Добавление пары ягод, чашки зеленого чая или небольшой порции фасоли может значительно повысить потребление полезных веществ.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, завтра, 12 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни существенных перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Прямой рейс из Омска в столицу Бурятии Улан-Удэ. Отправляйтесь к великому озеру Байкал. Посетите настоящий буддийский датсан и попробуйте самые вкусные бурятские буузы. Ваш Омский аэропорт. Реклама на радио «Ваня».

0: Наш автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.

0: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 655-28-16.
1: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
3: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
4: 511 3 семерки.
5: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
6: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
8: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
7: А что можно делать?
8: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
7: А официанты и администратор?
8: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
7: То есть можно начать проще?
8: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
7: Нормально.
8: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
9: Ваня. Радио Ваня.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 12 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни существенных перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Черемшой.
1: Весь июнь акция. Скидки на шашлык с Черемшой.
0: Шашлык новый с Черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
4: найти легко.
5: В

0: Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы Алекс.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
5: Солнце, пляж.
6: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
7: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
6: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
8: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
10: Радио «Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Страховые пенсии по старости будут назначаться без личного обращения за назначением. В России принятые меры позволили значительно улучшить ситуацию с электросамокатами. Известная певица высказалась против запрета фонограммы на выступлениях российских артистов. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Страховые пенсии по старости, а также досрочные для многодетных матерей, родителей и детей с инвалидностью будут назначаться проактивно, то есть без личного обращения за назначением пенсии. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Это станет возможно благодаря тому, что социальный фонд располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии, указал он. По словам Котякова, предоставлять заявление и другие документы больше не нужно. В России принятые меры позволили значительно улучшить ситуацию с электросамокатами. Так, в столице за год аварийность с их участием снизилась на 40%. В то же время проблемой становится другой вид транспорта – мопеды, которые часто ездят по тротуарам, рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Среди эффективных мер по регулированию самокатчиков в Москве эксперт выделил верификацию пользователей и допуск к ним только совершеннолетних граждан. С учетом того, что пропала анонимность, при нарушении неминуемо следует наказание, что также положительно отразилось на статистике аварийности, пояснил он. По мнению Зотова, в этой сфере все нужные меры уже приняты, поэтому повышать безопасность участников дорожного движения нужно за счет других направлений. И в завершении выпуска певица Валерия высказалась против запрета фонограммы на выступлениях российских артистов. Она считает, что аудитория должна сама выбирать, какое шоу она хочет видеть. Валерия заявила, что для некоторых зрителей важнее сам артист, его подача и энергия на сцене. Такая публика, по мнению певицы, может быть готова закрыть глаза на использование фонограммы на концерте. «Мне кажется, что запрещать ничего не нужно. Аудитория должна сама сделать выбор», — подчеркнула артистка. При этом сама Валерия призналась, что относится к числу артистов, которые во время выступлений поют самостоятельно. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: фильм. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие любимые. Я прошу прощения за некоторое отсутствие. Как говорится, и на старуху бывает проруха, сразил меня тяжкий недуг. Слава богу, современным достижением медицины все удалось поправить буквально за каких-то 2 дня. Безумно рад встрече с вами. Меня зовут Андрей Шмурай. И в эти часы, в эти минуты предлагаю сыграть в «Угайдай фильм». Предпраздничный день выпал на четверг, стало быть, угадывать сегодня станем мультик, друзья мои, советский, замечательный. Давайте послушаем.
1: Угадай фильм.
2: Сокровища!
3: Эфира это награды спортсменам!
2: Спортсменам?
0: Если вспомнили, как называется этот мультик, звоните 325-696, код города 812. Отрывок был коротеньким. Впрочем, так всегда бывает в спорте. Больше дела, меньше слов. Это такая небольшая подсказочка. Победителю сегодня в подарок 2 билета на супергонку Кубок GT Гран-при Санкт-Петербурга. Суперкары Porsche, BMW и Mercedes, Дрифт, гоночное такси и многое другое. 13 июня на автодроме Игора Драйв. Как здорово получилось, мультик на спортивную тематику и приз соответствующий. Звоните, друзья.
1: Угадай фильм на радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 12 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни существенных перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня». Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
5: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
6: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
7: 511. Три семерки.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511. Три восьмерки.
9: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
10: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Реклама.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно.
17: ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
0: Включай лето на всю громкость. Радио «Ваня».

0: фильм.
1: Друзья мои, приятно подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Особенно приятно в преддверии замечательного праздника Дня России. Дозвонилась к нам сегодня Дарья. Здравствуйте, Дарья.
2: Здравствуйте.
1: С наступающим праздником вас.
2: И вас.
1: Какие, кстати, планы?
2: Поехать в лес с палатками отдыхать.
1: Ой, как здорово, как же я вам завидую. Я вынашиваю такую идею. Думаю, что в эти праздничные дни не получится, но летом очень надеюсь, что это случится. Дарья, прежде чем вы назовете этот прекрасный мультик, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Сокровища!
4: Но фирма это награды спортсменам!
3: Спортсменам?
1: Итак, Дарья, как же он называется?
2: Баба-Яга против.
0: Угайдал!
1: Баба-Яга против. А что она против-то, не помните? Или против кого?
2: Против олимпийского мишки, по-моему. Бегала за ним постоянно, помню, с Кощеем и с драконом. Ой, Змеем Горынычем.
1: Точно! Всех персонажей отлично помните. Кстати, прикольный такой был Кощей в бейсболке.
2: Да.
1: Сравнивали Бабу-Ягу против с мультиком «Ну, погоди». Но там-то все понятно. Волк просто тупо хотел зайца, извините, сожрать. А Баба-Яга-то почему против? Никаких...
2: Она хотела награды, мне кажется.
1: А-а-а.
2: Мне жалко было.
1: Вам жалко ее было?
2: Да.
1: Ну, так всегда бывает. И волка же всем жалко, ну, погоди, конечно. Да, на самом деле-то вот у меня объяснения не было, потому что Мишка, он олимпийский, он, конечно, имеет отношение к спорту. А Баба-Яга какое отношение? Не знаю. Дарья, от всей души вас поздравляем. Вам в подарок 2 билета на супергонку Кубок GT Гран-при Санкт-Петербурга. Ревущие суперкары, Porsche, BMW и Mercedes, зрелищные заезды и море ярких эмоций для всей семьи. 13 июня на автодроме Игора Драйв. Хотите кого-нибудь поприветствовать?
2: Хочу просто передать всем привет и хороших выходных всем пожелать.
1: Спасибо, Дашенька. Хорошего дня.
2: И вам.
0: Угадай фильм на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 12 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни существенных перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор Сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
3: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
7: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
12: Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
13: Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: остаться.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
2: Здравствуйте, мои дорогие, всех с наступающим праздником Днем России, который будет отмечаться завтра, 12 июня. И очень забавное совпадение. Завтра еще один чудесный праздник отмечается – День гуляния с воздушным шариком. А почему бы его не использовать как атрибут действительно Дня России? Идея выделить особый день для воздушных шаров возникла стихийно в 2000-х годах. Родители и педагоги стали устраивать массовые запуски шаров в парках 12 июня, превратив это в традицию. Поводом выбрали начало лета, время каникул и уличных гуляний. О воздушных шарах наш сегодняшний хит-парад.
1: Пятое место.
2: Воздушные шары могут поднять человека в воздух. В сентябре 1987 года англичанин Ян Эшпл доказал это, поднявшись на высоту 3 километра с помощью гелиевых шаров, их было 600, установив мировой рекорд высоты. Однако из-за низкого давления воздуха на этой высоте шары стали лопаться, что вынудило экспериментатора достать парашют и прыгнуть вниз. Молодец, подстраховался.
1: Четвертое место.
2: Один из забавных и интересных фактов о воздушных шарах заключался в том, что аэродизайнер из США Ларри Мосс с помощью воздушных шаров создает уникальные копии картин Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, Гранта Вуда и других известнейших художников, назвав свой проект «Аэригами».
1: Третье место.
2: Если вы думаете, что надуть шарик можно только насосом или, в крайнем случае, ртом, то вы сильно заблуждаетесь. Дело в том, что некто Эндрю Даль, обычный американец, надул 23 воздушных шарика носом за 3 минуты, установив мировой рекорд Гиннесса. Но это еще не все. Другой человек, Джан Сидзян из Гуанчжоу, надувает шарики ухом.
1: Второе место.
2: Когда были изобретены воздушные шары в форме колбасы, люди стали устраивать соревнования, на которых необходимо как можно быстрее создавать красочные фигурки из воздушных шаров. Лучшим оказался Сальваторе Сабатино из Италии. Всего за 60 минут он смог с минимальными потерями скрутить 361 фигурку собачек из воздушных шариков.
1: Первое место.
2: В европейских странах существует любопытный обычай, благодаря которому концерты классической музыки стали популярнее среди молодежи. Подростки сидят в зале и прижимают воздушные шары к ушам. Резонанс увеличивает громкость, чтобы можно было уловить мельчайшие нюансы композиции. Признаться, не знал. Нужно будет попробовать.
1: Великолепная пятерка.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Число туристов из-за рубежа в России растет. Закон, который ограничивает количество банковских карт у одного гражданина, разрешает банкам приостанавливать подозрительные транзакции. Актер Милош Бикович признался, что не считает проблемой ремейки в современном российском кино. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Число туристов из-за рубежа в России растет. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, передает РИА Новости. По его словам, это происходит в том числе благодаря введению безвизового режима для граждан Китая, Омана, Саудовской Аравии и других государств. С 15 сентября минувшего года россиянам разрешили въезжать в Китай без визы по загранпаспорту до 14 сентября 2026 года. О решении было объявлено 2 сентября 2025 во время визита в Китайскую Народную Республику президента России Владимира Путина. Как отметил позднее российский лидер, этот шаг был неожиданным и очень приятным. Россия ввела безвиз для граждан Китая с 1 декабря 2025 года. В мае Россия и Китай продлили безвизовый режим на 2027 год. Закон, который ограничивает количество банковских карт у одного гражданина до 20 и разрешает банкам приостанавливать подозрительные транзакции, направлен на обеспечение безопасности физических лиц и в меньшей мере коснется бизнеса. Об этом газете «Ру» заявил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Речь идет не об ограничениях в сфере бизнеса, это прежде всего безопасность физических лиц, сказал он. По словам парламентария, основные изменения должны произойти в работе банков, которые вынуждали россиян под каждую отдельную акцию или льготу открывать новую карту. И в завершении выпуска актер Милош Бикович признался ТАСС, что не считает проблемой ремейки в современном российском кино. Артист отметил, что многие известные картины так или иначе являются ремейками, новыми прочтениями или интерпретациями старых сюжетов. Очень многие фильмы, которые мы сейчас назовем в мировом кинематографе, являются ремейками, причем не первыми. Некоторые из них вообще являются шедеврами мирового кино, заявил артист. Как утверждает Бикович, в мире существует примерно 200-250 тем и мотивов в мировом искусстве, живописи, литературе, театре и кино. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
1: По данным синоптиков, завтра, 12 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни существенных перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Летим из Омска прямым рейсом в солнечный Ташкент. Город, где купола древних мечетей смотрят на современные небоскребы и царит магия Востока. А воздух наполнен ароматами плова и специй. Открывайте Узбекистан вместе с Омским аэропортом.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34.

0: на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
1: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
2: 511-37.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Признаюсь, было в замешательстве, рекомендовать вам к просмотру эту картину или нет, пока сам ее не посмотрел. Вы знаете, я думаю, что поклонникам Гая Ричи в первую очередь посмотреть обязательно нужно. Я говорю о картине, которая вышла недавно, и называется она «Грязные деньги». По жанру это криминальный боевик, в основе сюжета пушки, шантаж, люди, которые прекрасно чувствуют себя вне закона. А центральная фигура этой истории – харизматичная яркая дамочка, которая известна в определенных кругах как крутая, ну, скажем так, решала по деньгам. Ее цель – некий миллиардер, который сколотил свои миллиарды нечестным путем, а значит, деньги по факту – да, грязные. Как забрать, то есть вернуть этот миллиард? Шантаж в помощь плюс психологическое воздействие. За динамику ставлю отличную оценку. Некоторые из посмотревших считают, что здесь несколько все запутано. Я посмотрел и понял, что это совершенно не так. Все, по-моему, предельно ясно и просто, что касается сюжета. Короче, друзья мои, если любите боевики и хотите скоротать вечер за просмотром новой картины Гая Ричи, это ваш вариант. Кино на вечер, «Грязные деньги». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Вы знаете, установление мирового рекорда может иногда быть весьма и весьма сладким. Этот сладкий рекорд установил некто Андре Ортольф. Он проживает в Германии, и он решил поставить скоростной рекорд в поедании меда. Задачей мужчины стало уничтожить как можно больше этого продукта за минуту, и теперь Андре, тезка мой, может поздравлять себя с победой. Он съел 1 килограмм 273 грамма за 60 секунд. Достижение быстрого сладкоежки, естественно, было отмечено представителями книги рекордов Гиннесса, так что Андре, празднующий мировой рекорд, вполне мог бы выпить бутылочку шампанского и запить съеденный мед. Впрочем, это не первое удивительное достижение мужчины, который известен как скоростной едок, способный необычайно стремительно расправляться с различной едой. Ой, только бы здоровью не вредило. Вы знаете, друзья, прежде чем познакомить вас с этой историей, ходил и спрашивал у своих друзей и коллег, а что вы думаете по этому поводу? Ответ был однозначным, а точнее вопрос. Как у него ничего не слиплось? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 12 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни существенных перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы». Реклама на радио «Ваня».
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наша, а значит, надежная.
2: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
3: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
4: Если на дороге Хавейл появляется, сразу «Антикорсервис» вспоминается. Рядом на мельничный салон, недалеко, дорогу в «Антикор».
5: Найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Реклама на радио «Ваня».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
5: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
4: Прям так и написать?
5: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
4: А дальше?
5: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
4: Это уже похоже на нормального помощника.
5: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
6: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 12 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни существенных перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
8: 38 05 28.
9: Когда срочно нужны деньги, сеть ювелирных ломбардов Трисольда. Для залогов от 100 тысяч рублей сказочно выгодные условия. Сеть ювелирных ломбардов Трисольда. Изучите все условия займа на сайте lombard3solda.ru. ООО «Ломбард Гиперион». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
11: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Заслуженный артист России Дима Билан поделился личной историей, связанной с американским поп-исполнителем и музыкантом Майклом Джексоном. Исполнитель хитов «Я твой номер один» и «Задыхаясь» уточнил, что пока не посмотрел байопик, однако отметил, что ему довелось увидеть Майкла Джексона не через заголовки, а через собственный опыт. По такому случаю Дима поделился видеороликом, в котором порассуждал о роли ушедшего артиста в мировом шоу-бизнесе. Билан вспомнил, что всякий раз по прибытии в Лос-Анджелес его настигали печальные новости о кончине выдающихся артистов. Точно так же в дороге он узнал о смерти Джексона. Тогда Билан вместе с моделью Софией Рудьевой отправился на съемки клипа в поддержку своего сингла. «Мне ничего не оставалось, как во время съемок надеть майку с Майклом Джексоном», — вспомнил певец. В сопроводительном тексте к публикации артист отметил, что даже в век передовых технологий влияние Джексона по-прежнему остается сильным. Билан считает, что история этого музыканта показывает, каких высот может достигнуть человек, если полностью посвящает себя делу. И с этим трудно поспорить.
0: Звездный час. Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Американская певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес оказалась труднодоступной незамужней женщиной в эпоху знакомств через цифровые платформы. Особенно ей не нравится получать сообщения по электронной почте или в соцсетях от поклонников. Такое откровение прозвучало от артистки в рамках шоу с ведущим Энди Коэном. Он поинтересовался у Лопес, есть ли у нее привычка проверять личные сообщения, на что последовал короткий ответ – нет. Однако Коэн тут же напомнил, что однажды певица упустила сообщение от одного известного спортсмена, который пытался связаться с ней через соцсеть. И все же Дженнифер осталась непреклонна, рассуждая о мужском внимании. «Думаю, они смогли бы найти меня, не так ли, если бы действительно хотели найти», — пояснила она. При этом певица уточнила, что заинтересованному в ней мужчине будет не так-то просто найти ее, особенно если речь идет о соцсетях или приложениях знакомств, поскольку в ее случае придется приложить больше усилий. Оказалось, что Дженнифер придерживается в этом вопросе особой философии, предпочитая случайным знакомствам в интернете реальные встречи. Источники из близкого окружения артистки неоднократно отмечали, что та мечтает об общих стремлениях и финансовой независимости наравне с избранником и не заинтересована в цифровом удобстве. Здесь трудно удержаться от похвалы.
0: Звездный час. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 12 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 27. Ветер юго-западный слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни существенных перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Баня. Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-51-28-716.
2: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Все, что ты любишь. Радио Баня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения. Дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами и обретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
3: Лето, солнце и жара.
4: В Доброцен идти пора.
5: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен. Ура!
5: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
4: Доброцен. Значит, можно купить больше.
6: Когда срочно нужны деньги, сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Для залогов от 100 тысяч рублей сказочно выгодные условия. Сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Изучите все условия займа на сайте lombardtrisolda.ru. ООО «Ломбард Гиперион». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Здравствуйте, мои дорогие, всех с наступающим праздником Днем России, который будет отмечаться завтра, 12 июня. И очень забавное совпадение. Завтра еще один чудесный праздник отмечается – День гуляния с воздушным шариком. А почему бы его не использовать как атрибут действительно Дня России? Идея выделить особый день для воздушных шаров возникла стихийно в 2000-х годах. Родители и педагоги стали устраивать массовые запуски шаров в парках 12 июня, превратив это в традицию. Поводом выбрали начало лета, время каникул и уличных гуляний. О воздушных шарах наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Воздушные шары могут поднять человека в воздух. В сентябре 1987 года англичанин Ян Эшпл доказал это, поднявшись на высоту 3 километра с помощью гелиевых шаров, их было 600, установив мировой рекорд высоты. Однако из-за низкого давления воздуха на этой высоте шары стали лопаться, что вынудило экспериментатора достать парашют и прыгнуть вниз. Молодец, подстраховался.
0: Четвертое место.
1: Один из забавных и интересных фактов о воздушных шарах заключался в том, что аэродизайнер из США Ларри Мосс с помощью воздушных шаров создает уникальные копии картин Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, Гранта Вуда и других известнейших художников, назвав свой проект «Аэригами».
0: Третье место.
1: Если вы думаете, что надуть шарик можно только насосом или, в крайнем случае, ртом, то вы сильно заблуждаетесь. Дело в том, что некто Эндрю Даль, обычный американец, надул 23 воздушных шарика носом за 3 минуты, установив мировой рекорд Гиннесса. Но это еще не все. Другой человек, Джан Сидзян из Гуанчжоу, надувает шарики ухом.
0: Второе место.
1: Когда были изобретены воздушные шары в форме колбасы, люди стали устраивать соревнования, на которых необходимо как можно быстрее создавать красочные фигурки из воздушных шаров. Лучшим оказался Сальваторе Сабатино из Италии. Всего за 60 минут он смог с минимальными потерями скрутить 361 фигурку собачек из воздушных шариков.
0: Первое место.
1: В европейских странах существует любопытное обычай, благодаря которому концерты классической музыки стали популярнее среди молодежи. Подростки сидят в зале и прижимают воздушные шары к ушам. Резонанс увеличивает громкость, чтобы можно было уловить мельчайшие нюансы композиции. Признаться, не знал. Нужно будет попробовать.
0: Великолепная пятерка.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Сегодня хочу рассказать об одной необычной свадебной фотосессии. Стивен и Келли, так зовут молодоженов, выбрали живописное место – национальный парк в Калифорнии. Некоторые из снимков на лоне природы были весьма смелыми, но самые захватывающие фотки получились благодаря ситуации, которую никто не планировал. Представляете? Ладно бы какой-то просто незваный гость. Позади молодоженов в какой-то момент появился медведь. И хотя Стивен и Келли, а также фотограф немного занервничали, они все-таки решили задержаться и сделать несколько кадров. Какие отважные! И молодые супруги, вы знаете, не прогадали. Они получили фотографии, которыми может похвастаться далеко не каждая пара. Ну, а медведю, похоже, не было дела до фотосессии. Он искал еду и, видимо, быстро сообразил, что свадебная фотосъемка – это вовсе не то мероприятие, где можно разжиться чем-нибудь вкусненьким. Вы представляете, друзья мои, это же на всю жизнь. Стивен, Келли и медведь. Свадебная фото. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы Алекс.
0: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Ваня. Радио Ваня.

0: Мама дома? Мама дома.
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Когда срочно нужны деньги, сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Для залогов от 100 тысяч рублей сказочно выгодные условия. Сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Изучите все условия займа на сайте lombardtrisolda.ru. ООО «Ломбард Гиперион». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Признаюсь, было в замешательстве, рекомендовать вам к просмотру эту картину или нет, пока сам ее не посмотрел. Вы знаете, я думаю, что поклонникам Гая Ричи в первую очередь посмотреть обязательно нужно. Я говорю о картине, которая вышла недавно, и называется она «Грязные деньги». По жанру это криминальный боевик, в основе сюжета пушки, шантаж, люди, которые прекрасно чувствуют себя вне закона. А центральная фигура этой истории – харизматичная яркая дамочка, которая известна в определенных кругах как крутая, ну, скажем так, решала по деньгам. Ее цель – некий миллиардер, который сколотил свои миллиарды нечестным путем, а значит, деньги по факту – да, грязные. Как забрать, то есть вернуть этот миллиард? Шантаж в помощь плюс психологическое воздействие. За динамику ставлю отличную оценку. Некоторые из посмотревших считают, что здесь несколько все запутано. Я посмотрел и понял, что это совершенно не так. Все, по-моему, предельно ясно и просто, что касается сюжета. Короче, друзья мои, если любите боевики и хотите скоротать вечер за просмотром новой картины Гая Ричи, это ваш вариант. Кино на вечер. «Грязные деньги». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Вы знаете, установление мирового рекорда может иногда быть весьма и весьма сладким. Этот сладкий рекорд установил некто Андре Ортольф. Он проживает в Германии, и он решил поставить скоростной рекорд в поедании меда. Задачей мужчины стало уничтожить как можно больше этого продукта за минуту, и теперь Андре, тезка мой, может поздравлять себя с победой. Он съел 1 килограмм 273 грамма за 60 секунд. Достижение быстрого сладкоежки, естественно, было отмечено представителями книги рекордов Гиннесса, так что Андре, празднующий мировой рекорд, вполне мог бы выпить бутылочку шампанского и запить съеденный мед. Впрочем, это не первое удивительное достижение мужчины, который известен как скоростной едок, способный необычайно стремительно расправляться с различной едой. Ой, только бы здоровью не вредила. Вы знаете, друзья, прежде чем познакомить вас с этой историей, ходил и спрашивал у своих друзей и коллег, а что вы думаете по этому поводу? Ответ был однозначным, а точнее вопрос. Как у него ничего не слиплось? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

сестры, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе, ближе, ближе и роднее.
1: Радио Ваня.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня!
2: Странно. Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.